0: 近期，日本除持续加强冲绳等地的军事部署外，还频繁通过制定和修订相关政策文件，为进一步强化所谓的防卫力量铺路。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号在例行记者会上表示，日本的再军事化路线违背了该国战后宪法的和平主义条款，只会加剧地区紧张局势。
1: Курс Японии на ремилитаризацию, он, во-первых, явно противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции этой страны, ну и, конечно, вызывает озабоченность и беспокойство, в том числе и у России, не только у нашей страны, но и у нашей страны тоже. Регулярно обращаем внимание японской стороны на пагубность указанной линии, реализация которой не содействует гармоничному развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона, только лишь повышает градус напряженности в этой части света, ну и, конечно, подрывает усилия, направленные на мирное существование.
0: 俄罗斯莫斯科市市长索比亚宁18号表示，自当地时间当天凌晨起，莫斯科遭到乌克兰大规模无人机袭击，一家购物中心和一家炼油厂在袭击中受损。目前炼油厂火势已基本得到控制。乌克兰方面18号称，当天对俄目标实施远程打击。
2: Главной целью атаки украинских БПЛА на московский регион стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Нескольким беспилотникам удалось достигнуть цели, как сообщается, сорвало крышу у одного из резервуаров. В небо поднимаются густые клубы черного дыма. Водителей просят не приближаться к объекту без лишней необходимости. Как заявили московские власти, сейчас предпринимаются все меры по ликвидации последствий. Горел сегодня популярный у жителей российской столицы торговый центр «Садовод». Сюда москвичи к ПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повреждено одно из зданий на территории торгового комплекса. Кроме того, обломки упали на крышу другого гражданского объекта – торгового центра «Белая дача» в Люберцах. Повреждение получил и местный фитнес-центр.
3: 俄媒称，这是莫斯科地区两年来遭受的最大规模无人机袭击。受袭击影响，莫斯科所有机场一度临时停止飞机起降。据莫斯科市政府统计，俄武装部队防空系统已击落约190架袭击莫斯科的无人机。乌克兰方面18号称，乌方当天凌晨对俄目标实施远程打击，再度击中莫斯科地区一座炼油厂。
0: 据俄罗斯塔斯社18号报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在回答有关乌克兰对莫斯科发动无人机袭击问题时表示，根据俄罗斯总统普京的指示，俄军将对与乌军战斗力直接相关的目标进行密集打击。此举是对乌克兰袭击莫斯科做出的回应。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 我们再来关注一下假期的天气情况。中央气象台今天上午10点继续发布暴雨黄色预警、强对流天气蓝色预警。预计今天下午2点到明天下午2点，广东中西部沿海、广西北部、湖南东北部等地的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨。详细情况，我们跟随中国气象局发布的2026年全国端午假期天气地图一块来了解一下。
5: 今年端午假期期间，我国雨水较多，其中江南北部、江淮及贵州、广西等地有强降雨，东北、华北多阵雨或雷阵雨天气，并伴有强对流。南方大部端午节假期阴雨天气连连，强降雨重心主要出现在广西南部、江苏中南部、安徽中南部、江西北部、湖北东部等地，局地有大暴雨，降雨持续时间长，累计雨量大，大家请合理规划行程，出行尽量避开强降雨时段。在北方，东北、华北、黄淮等地假期期间雷阵雨天气多发，公众请关注临近预警信息，尽量避免在强对流发生时段外出。气温方面，新疆部分地区、雷州半岛、海南等地则将度过一个炎热的端午假期，多地有35摄氏度以上的高温天气，像海口最高气温可达36至38摄氏度，高温持续，公众请注意防暑。
0: 感谢收看本节新闻，稍后播出的是新闻30分，获取更多资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。
6: 以匠心凝聚每一刻璀璨时光，以荣耀致敬每一个不凡人生。荣耀时刻， 举杯，长城五星。
7: 助力出行更智能，
8: 去周边合我口味的餐厅。
7: 助力科研更敏捷，助力开发更高效，助力各行各业探索 AI 创新。火山引擎，你的 AI 云。
9: 福临门亚麻籽油采用高分抗氧技术，99%有效保留欧米伽三亚麻酸，烟点超200摄氏度，煎炒烹炸拌，每克都营养。天天亚麻酸，年年福临门。
6: 得天地之美，与自然共酿，融非凡匠心，成品质酱香。中国茅台，香飘世界。
10: 和谐共生，自然同化。
11: 每个时代有每个时代的我，我不断和最好的我合在一起，成为现在。五粮液第八代，一代中国人，一代五粮液。
6: 吃过胡姬花吗？它只做花生油，只做古法花生油。老油坊的香，胡姬花只做花生油。
12: 百年抗新抗病毒口服液，用于流感、风热、感冒，不含防腐剂。
13: 民族匠心品牌稻花香，为幸福生活酿美酒。
6: 甘醇入口，绵润入喉，活力入心。稻花香，为幸福生活酿美酒。